Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

Хаяо, реверс, саундстрек, Вата был 9, это город, рожденный на улицах и не закованный модой. Вся наша жизнь в словах, наложенных на ноты. Ты мало слышала нас, принимай заказ. Хип-хоп, который выделяется из серых масс. Музыка, перебирающая интеллект. Слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя